0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 3805

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Лето!

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Вау, какая подкатила.
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
6: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
8: Я больше не боюсь.
9: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
10: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53 42 80. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве? Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквера не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей, а мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня». Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Ваня. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Милана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: автомобили. 38 05 28. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официант и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Просто такая сильная любовь.
8: Ты еще не знаешь.
7: Радио Ваня. Ближе и роднее.
9: Не нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Почему выгодно забрать свой новый «Хавейл» именно сейчас? Потому что только сейчас в «Антикор Сервис» жаркий зной из выгод. До 450 тысяч рублей на любой «Хавейл» в наличии. Первое ТО всего за полцены. И антигравийная пленка на наиболее уязвимые зоны кузова абсолютно бесплатно. Успевайте, забирайте все выгоды. Подробности в «Антикор Сервис Хавейл». Мельничная, 132. Звоните 532-35.
5: Предложение действует до конца июня.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
11: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
10: Прям так и написать?
11: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
10: А дальше?
11: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
10: Это уже похоже на нормального помощника.
11: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Вау, какая подкатила.
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
5: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21-37-56 или на сайте автовруки.ру.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
2: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
17: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
16: А что можно делать?
17: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
16: А официанты и администратор?
17: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
16: То есть можно начать проще?
17: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
16: Нормально.
17: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
19: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
19: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
20: Мне светло.
21: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.
2: Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какое комбо собрать? Какую акцию запустить?

0: Это уже похоже на нормального помощника.
1: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем – плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Баня.
1: Вау, какая подкатила.
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это выгода от 500 тысяч рублей при покупке авто.
1: А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового. Подробности по телефону в Омске 21 37 56 или на сайте автовруки.ру.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Rystik.com.
7: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 27 июня, в Омске без осадков. Температура днем плюс 28. Ветер от северо-западного до северо-восточного слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.